0: 客山东，好品山东。人间天堂，醉意杭州。水青山就是金山银山，在湖州看见美丽中国。
1: 国际方面，首先来关注俄乌冲突。据俄罗斯媒体29号报道，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫当天表示，欧洲国家正全面调动军事力量针对俄罗斯，俄罗斯当前看不到俄乌关系改善的基础。
2: Политики нынешнее поколение политиков, которые у нас настроены конфронтационно, причем не только на словах, но и на деле. Они полностью мобилизуют военный потенциал Европы и направляют его против нашей страны, принимая непосредственное участие в боевых действиях против нас. И нам надо отдавать себе в этом отчет. Нам надо, безусловно, оставаться открытыми для выстраивания отношений. Мы действительно сохраняем свою открытость. Но прекрасно понимать, с кем мы имеем дело.
1: 乌克兰基辅州州长特卡琴科29号在社交媒体称，俄罗斯军队27号至28号持续袭击基辅州，布恰区一座仓库遭袭后爆炸并发生大火，造成37人死亡。
3: 乌克兰总统泽连斯基称，该仓库。